Singilinge, Hasatron Girdam Shun Zong Tone, Nubchosu, Langwardani Guti, Suburb Chichin Adon Gatan Gubju Simbe, La Yan La Yagub, Namso Milan to Say Lamir Moyon Shin, Tini Chang Zatan La Yangji Chayan Dubatan, Nisumachi, Tondam Ne Yang the Chetsi, Yatakbe Nangwatan, Lapchin Langon to Yowe, Tomo, Tushichik Dar Nangwatan, Zang Shin Chetikbe Tondam Kikur Yuli, Mita Rung Chung Kam, Si Tun Yam Neki, Zidu Denbe Gengam Kin Number Shin, Munguyu. As a chonkir, dum shun zo, nam so chong de, taku chong tsu yumi dawa doji, sengu gui ken la. Tingwen sacha tigara, kuyu tinje maji, ji tang. Kongki, jokba arzo chu kang sang tu dube kum si yu. Mwema, ge bogo, dabdi kangba kung chun tu yabu ma se, gen kam kuyu sung yung ki du si yang, semu yu maji. Lakwar tu, jilu ni don lu, ji su, yu go wa ji mang tu chin ne. Генкамла нүншу чэмпу сугу ю, чэ сунгу ёрши. Намцу зэнчунг куй ни, цобэ сату зэнчунг куй зоу ти инбэ нгой ни. Генкам сунгюн тан, жинне югор пэйгэ. Мангцу тюнгэн жоуа соги, генчэ мангбу ю. Дамшун зонки, рингун чудан сэнгу жилэ лагбэ души гюнгюн чэ ни. Генкам мунжо тан, рангдэн чугюн, тюнжор нямчу, мангпэ нямчу, чэ дэва чэ ди. Jisui lamsu tuku changru donwa tan, songyong tan nyamsu nyamdo jokba. Koryo chuden ki chedun chujik soge chachu biwa gyu. Namsu genkam koryo songyong ki letun kala chumze sangbo to yubshi. Jero nidon gyami nishu zog sum loro, namsu di